панкуяликуй айлуйкуй. Куяликуй кай пача диас кай купи Бруна маси куман. Арита итальяй аска камасхайки рунарахни Варанкампи мана кампи инита Мунанчу Мана кампи нита атинкучу. Señor Dios